0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В прошлом году компенсируемые государством лекарства получили 760 тысяч пациентов. Далее об этом и других событиях более подробно. В прошлом году компенсируемые государством лекарства в общем порядке получили 760 тысяч 47 пациентов, свидетельствует публичный отчет Национальной службы здравоохранения за 2025 год. По сравнению с 2024 годом число получателей компенсируемых лекарств выросло на 3243 пациента или на 0,4%. В среднем один пациент в прошлом году получил компенсируемые лекарства на сумму 446 евро 65 центов, что на 55 евро 51 цент или на 14,2%. Процента больше, чем в 2024 году. Лекарства, предназначенные для лечения редких заболеваний, в прошлом году получили 149 пациентов, в том числе 63 ребенка. По сравнению с 2024 годом число получателей этих лекарств выросло на 23%, число детей не изменилось. У большинства молодых людей в Латвии нормальный вес, однако не все едят фрукты и овощи, свидетельствует информация, обобщенная Центральным статистическим управлением. Нормальный вес в прошлом году был у 71,3% молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. В то же время у 13,9% был избыточный вес. У 3,5% констатировано ожирение, а вес 11,3% молодых людей был оценен как недостаточный. Овощи хотя бы раз в день едят 55,5% молодых людей, в том числе 6,8% употребляют их в пищу 2 или более раза в день. Почти пятая часть или 18,2% едят овощи от 1 до 3 раз в неделю, 2,4% реже 1 раза в неделю или не употребляют совсем. В свою очередь фрукты хотя бы раз в день употребляют 47,5% молодых людей, 23% употребляют их в пищу от 1 до 3 раз в неделю, 4% реже 1 раза в неделю или не едят вообще. По сравнению с 2022 годом с 32,8% до 29,4% снизилась доля молодых людей, которые ежедневно выполняют в основном сидячую работу. Одновременно до 40% выросла доля молодых людей, чья работа в основном связана с ходьбой или умеренной физической нагрузкой. Больше молодых людей также ежедневно выполняют тяжелую физическую работу или работают в основном стоя. Привычки молодых людей в отношении физической активности вне работы различны. 40,6% молодых людей уделяют время физической активности от 1 до 3 раз в неделю. Каждый день занимаются спортом или другими видами физической активности 16,4% молодых людей, а 2 или более раз в день это делают только 0,7%. В свою очередь 17,7% молодых людей признали, что вне работы физической активностью не занимаются совсем. Сегодня в Латвии солнечно, в течение дня увеличится облачность, начиная с запада страны, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии продолжает увеличиваться средний возраст матери на момент рождения ребенка. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии продолжает увеличиваться средний возраст матери на момент рождения ребенка, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В 2025 году он достиг 30,6 года по сравнению с показателем 30,4 года годом ранее и 28,6 года в 2010 году. Больше всего детей по-прежнему рождается у матерей в возрасте от 30 до 34 лет. В этой возрастной группе зарегистрировано 3766 новорожденных, что составляет почти треть от всех новорожденных. Вторая по величине группа по матери в возрасте от 35 до 39 лет, у которых родилось 2852 ребенка. В то время как у матерей в возрасте от 25 до 29 лет родилось 2766 детей. По сравнению с 2010 годом количество родов в более молодых возрастных группах уменьшилось. В 2025 году у женщин в возрасте до 20 лет родилось 263 ребенка, тогда как в 2010 их было 1152. Одновременно выросла доля родов у женщин старше 30 лет. В 2025 году в Латвии был зарегистрирован в общей сложности 11931 живорожденный ребенок. 64,3% или 7669 детей родились у родителей, состоящих в браке. За последние 15 лет этот показатель вырос на 8,7%. Данные ЦСУ свидетельствуют, что 40,6% новорожденных были первыми детьми в семье, 34,8% вторыми, 16,4% третьими. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, растет распространенность кариеса среди детей. С 2020 по 2024 год индекс интенсивности кариеса молочных зубов у 6-летних детей вырос с 3 до 3,8, а индекс интенсивности кариеса постоянных зубов с 0,4 до 0,7. В 2024 году у 21,1% 6-летних детей были констатированы изменения зубов, зубных рядов и прикуса. Это немного больше, чем год ранее, когда такие проблемы были у 20,3% детей. В свою очередь, изменения окружающих зубы тканей констатированы у 12,8% детей, что на 0,8% меньше, чем в 2023 году. В группе 12-летних детей также сохраняется высокая распространенность кариеса. Индекс интенсивности кариеса постоянных зубов вырос с 2,1 до 2,5, а аномалии прикуса констатированы у 25% детей. Между тем, распространенность заболеваний десен в этой возрастной группе за год снизилась с 17,4% до 14,7%. В 2024 году дети и подростки в возрасте до 17 лет посетили стоматолога более 513 тысяч раз по сравнению с показателем в почти 519 тысяч посещений годом ранее. Снизилось и число первых посещений стоматолога со 160 670 до 154 800. Сегодня в Латвии солнечно, в течение дня увеличится облачность, начиная с запада страны, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancha Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancha Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии солнечно. В течение дня увеличится облачность, и начиная с запада страны, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Ветер южный от 4 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Turn us down, turn us

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Президент после отпуска посетит восточную границу Латвии. Далее об этом и других событиях более подробно. После возвращения из отпуска 17 августа президент Эдгар Ринкевич посетит восточную границу Латвии. Президент, начальник государственной пограничной охраны Гунтис Пуэц и командующий национальными вооруженными силами генерал-лейтенант Каспар Пуденс осмотрят участки латвийско-белорусской границы, находящиеся в ведении Даугавпилсского управления государственной погранохраны. В ходе визита планируется ознакомиться с текущей ситуацией на границе, принимаемыми мерами по предотвращению давления, связанного с нелегальной миграцией, техническим оснащением пограничной службы, а также ходом внедрения решений для умной охраны границы. Кроме того, планируется ознакомиться с запланированными мерами контрмобильности и развертыванием ресурсов национальных вооруженных сил, предназначенных для противодействия мобильности. До следующей субботы Эдгар Ринкевич находится в ежегодном отпуске. В прошлом году в брак вступили 12 несовершеннолетних девушек, свидетельствует обобщенная Центральным статистическим управлением информация. В прошлом году в Латвии было зарегистрировано в общей сложности 10 457 браков, что на 252 больше, чем годом ранее. Из вступивших в брак 12 были несовершеннолетними девушками. Несовершеннолетних юношей среди новобрачных не было. Для сравнения, в 2024 году в брак вступили 9 несовершеннолетних девушек, а в 2010 году их было 28. В начале этого года в Латвии проживало 334 тысячи детей в возрасте до 17 лет, что составляет 18,5% от общей численности населения, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Последние несколько дней во многих местах Латвии были жаркими, однако в последующие дни теплые воздушные массы сменятся более прохладными, и воздух днем будет прогреваться только до плюс 18, плюс 21. В начале недели к территории страны приблизится новый циклон, небо чаще будет затягивать облаками, которые принесут дождь. В понедельник, начиная со второй половины дня, территорию Латвии начнет пересекать зона осадков, которая продолжит движение, и во вторник, в связи с чем на большей части территории страны пройдут дожди, местами ожидается гроза. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, который во вторник со второй половины дня постепенно сменит направление на северо-западное, западное. В западных и центральных районах порывы ветра будут достигать 15-16 метров в секунду. В понедельник днем температура воздуха от 24 до 27 градусов тепла. Во многих местах на побережье Курзема будет на несколько градусов прохладнее. А во вторник в светлое время суток столбики термометров достигнут отметки плюс 16, плюс 20 градусов. Во второй половине недели атмосферное давление повысится, и погода станет более солнечной, преимущественно сухой. Жара отступит, столбики термометров лишь местами поднимутся на пару градусов выше отметки плюс 20. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии продолжает увеличиваться средний возраст матери на момент рождения ребенка. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии продолжает увеличиваться средний возраст матери на момент рождения ребенка, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. В 2025 году он достиг 30,6 года по сравнению с показателем 30,4 года годом ранее и 28,6 года в 2010 году. Больше всего детей по-прежнему рождается у матерей в возрасте от 30 до 34 лет. В этой возрастной группе зарегистрировано 3766 новорожденных, что составляет почти треть от всех новорожденных. Вторая по величине группа матери в возрасте от 35 до 39 лет, у которых родилось 2852 ребенка, в то время как у матерей в возрасте от 25 до 29 лет родилось 2766 детей. По сравнению с 2010 годом количество родов в более молодых возрастных группах уменьшилось. В 2025 году женщин в возрасте до 20 лет родилось 263 ребенка, тогда как в 2010 их было 1152. Одновременно выросла доля родов у женщин старше 30 лет. В 2025 году в Латвии был зарегистрирован в общей сложности 11931 живорожденный ребенок. 64,3% или 7669 детей родились у родителей, состоящих в браке. За последние 15 лет этот показатель вырос на 8,7%. Данные ЦСУ свидетельствуют, что 40,6% новорожденных были первыми детьми в семье, 34,8% вторыми, 16,4% третьими. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, растет распространенность кариеса среди детей. С 2020 по 2024 год индекс интенсивности кариеса молочных зубов у 6-летних детей вырос с 3 до 3,8, а индекс интенсивности кариеса постоянных зубов с 0,4 до 0,7. В 2024 году у 21,1% 6-летних детей были констатированы изменения зубов, зубных рядов и прикуса. Это немного больше, чем годом ранее, когда такие проблемы были у 20,3% детей. В свою очередь, изменения окружающих зубы тканей констатированы у 12,8% детей, что на 0,8% меньше, чем в 2023 году. В группе 12-летних детей также сохраняется высокая распространенность кариеса. Индекс интенсивности кариеса постоянных зубов вырос с 2,1 до 2,5, а аномалии прикуса констатированы у 25% детей. Между тем, распространенность заболеваний десен в этой возрастной группе за год снизилась с 17,4% до 14,7%. В 2024 году дети и подростки в возрасте до 17 лет посетили стоматолога более 513 тысяч раз по сравнению с показателем в почти 519 тысяч посещений годом ранее. Снизилось и число первых посещений стоматолога со 160 670 до 154 800. Сегодня в Латвии солнечно, в течение дня увеличится облачность, начиная с запада страны, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Температура воздуха от 21 до 26 градусов тепла. В Риге облачность увеличится, во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди, столбики термометров поднимутся до плюс 25 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gremošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gremošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9 порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Lai elektrība būtu pieejama gan izbraucienos, gan negaidīt elektrības atslēgumu gadījumos, izvēlies Šepah SG2500i invertora tipu ģeneratoru. Jauda līdz 2000 vatiem, uzticams 4 taktu benzīna dzinējs, droša strāva jutīga elektronikai, divas rozetes un USB pieslēgumi. Cena tikai 349 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.

0: FM
1: 102.7. Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами, возможно, ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Piedāvājums apotēka aptiekās jūnijā. Flabien 1000 mg mikronizētā diosmīna tabletes, kroniskas vēnu slimības simptomu un akūtu hemoroīdu simptomu ārstēšanai pieaugušajiem. Precīzi zāļu lietošanas devas skatīt zāļu lietošanas instrukcijā. Zāļu aktīvā viela diosminum. Labās rokās apotēka. Reklāmdevējs CIEP KRKA Latvija. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
0: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes bilešu servis LV.
4: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Genius.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии вырос уровень зарегистрированной безработицы. Далее об этом и других событиях более подробно. В конце июля этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,7% от числа экономически активного населения, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее, свидетельствует информация, опубликованная Государственным агентством занятости. В конце июля в агентстве было зарегистрировано в общей сложности 42 273 безработных, что на 1021 человека больше, чем месяцем ранее. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце июля по-прежнему был в Рижском регионе – 3,8% от числа экономически активного населения, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее. Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранился в Латгальском регионе – 9,4%, что столько же, сколько месяцем ранее. В Видземском регионе уровень зарегистрированной безработицы в июле составил 4,2%, в Земгале и Курземе, соответственно, 4,5% и 4,6% от числа экономически активного населения. Латвия остается одной из самых небольших экономик Европейского Союза. На страну приходится около 0,2% совокупного ВВП ЕС. Такая картина следует из данных Евростата о структуре экономики Евросоюза. В целом экономический вес стран внутри объединения распределен крайне неравномерно. Лидером остается Германия, на нее приходится 23,8% экономики ЕС. Далее идут Франция 15,8%, Италия 12%. На этом фоне вклад Латвии выглядит скромно. В 2025 году номинальный ВВП страны составлял около 45 миллиардов 500 миллионов евро, что соответствует примерно 0,2% от общего ВВП Евросоюза. Соседняя Литва по объему экономики почти вдвое превосходит Латвию. Ее номинальный ВВП в 2025 году составлял около 89 миллиардов евро. Доля в экономике ЕС достигла 0,4%. Экономика Латвии и Эстонии при этом практически сопоставимы. Эстонский ВВП оценивался примерно в 45 миллиардов евро. Самая маленькая экономика объединения остается Мальта. На нее приходится около 0,1% общего ВВП Европейского Союза. В среду вечером, когда в Латвии будет наблюдаться частичное солнечное затмение, синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами в центральных

0: В восточных районах возможен кратковременный дождь. Ожидается, что ни в одном регионе Латвии небо не будет ни пасмурным, ни ясным. В среду вечером будет дуть слабый или умеренный северо-западный ветер. На побережье Видземе с порывами до 13 метров в секунду. Воздух остынет до плюс 12, плюс 17. Поскольку затмение произойдет во время заката, для наблюдения следует выбирать открытое место. Лучше всего у моря или большого озера с хорошим видом на западный горизонт. Астрономы характеризуют предстоящее затмение как одно из самых впечатляющих за последние годы, поскольку в максимальный момент Луна закроет до 4/5 диаметра Солнца. В Риге затмение начнется в 20 часов и 6 минут. Достигнет максимальной фазы в 20:57, а в 21 час 11 минут частично затмение Солнца зайдет за горизонт. В других местах Латвии время заката будет отличаться, поэтому и ход затмения будет отличаться. В восточной части страны максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны между максимальной фазой и закатом будет разница примерно в 20 минут. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM
1: 102.7. Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии более четверти жителей брали кредиты для покрытия других кредитных обязательств. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 27% жителей в течение жизни брали займы, чтобы погасить другие кредитные обязательства, сообщили представители Бюро кредитных историй со ссылкой на опрос, проведенный Норстат. Чтобы погасить ранее взятые кредитные обязательства, жители брали новые кредиты, лизинг или использовали кредитный лимит. В то же время 61% опрошенных указали, что никогда не попадали в подобную ситуацию. 13% признались, что вообще никогда не брали займов. Чаще всего другие кредитные обязательства новым займом погашали жители экономически активного возраста. В возрастной группе от 30 до 39 лет такой опыт был у 37% опрошенных. В возрастной группе от 40 до 49 лет у 36%. В свою очередь, в возрастной группе от 18 до 29 лет другие кредиты новым займом закрывали 17%. В возрастной группе от 60 до 74 лет 19% респондентов. Также данные опроса показывают, что чаще для покрытия других кредитных обязательств брали займы жители с более низкими доходами. Среди респондентов, чей доход на одного члена семьи не превышает 550 евро в месяц, о наличии такого опыта заявили 37%. При этом существенных различий между женщинами и мужчинами выявлено не было. Член правления Бюро кредитных историй Интерс Микельсонс отмечает, что привлечение нового займа для покрытия предыдущих обязательств обычно является серьезным сигналом о финансовых трудностях, особенно если это становится регулярным решением. Он указывает, что в отдельных ситуациях рефинансирование кредитов или объединение нескольких обязательств может быть продуманным финансовым шагом, позволяющим снизить ежемесячные платежи или получить более выгодные условия. Однако, если новый заем берется только для покрытия платежа по предыдущему кредиту, без создания долгосрочного решения, это может свидетельствовать об утрате финансового баланса. Микельсонс подчеркивает, особенно тревожит то, что с такой ситуацией чаще всего сталкиваются люди в тот период жизни, когда им одновременно нужно содержать семью, выплачивать ипотеку, покрывать другие повседневные расходы. Это подтверждает необходимость своевременно оценивать свою платежную способность и не брать на себя обязательства, выполнение которых в долгосрочной перспективе может стать затруднительным. Он также отметил, что хотя большинство жителей Латвии до сих пор справлялись без необходимости закрывать одни кредитные обязательства другими, наличие такого опыта у 27% населения указывает на финансовую уязвимость части общества. В условиях экономической неопределенности людям важно регулярно пересматривать расходы, избегать чрезмерной кредитной нагрузки и формировать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств. Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы. Возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов. Елена Симонова.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio number 1.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Столица отметит день рождения масштабной программой мероприятий. Далее об этом и других событиях более подробно. В этом году Рига отмечает 825-летие. Кульминация праздничной программы состоится в эти выходные. Мероприятия пройдут на набережной 11 ноября и других местах города. Празднование дня рождения Риги начнется вечером 14 августа концертом электронной музыки на Ратушной площади. В рамках единого представления соединятся электронная музыка, свет и технологии. Праздничные дни гурманов будут ждать на площади оперы. 14 и 15 августа там откроется ресторан «Открой окно в Ригу». В течение двух дней праздничную программу дополнит разнообразные гостиницы, астрономические предложения и музыкальные выступления. Посетители смогут познакомиться с Ригой через ее вкусы, характер жителей. 15 августа празднование продолжится на набережной 11 ноября в Старом городе, Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского дома конгрессов и в других местах. В рамках программы «Открой Ригу» код 825 на набережной 11 ноября. Каждый рижанин и гость города найдет что-то для себя. Вечером после концерта на водах Даугавы состоится специальное лазерное, фонтанное и видео-шоу. 15 августа на улицах и площадях старого города будут звучать джаз, диксиленд, классическая музыка, перкуссия. Городскую среду дополнят пантомима, клоунада, театр движения в стиле бута. В завершение мероприятия артисты объединятся в общем энергичном представлении в формате флешмоба на Ратушной площади, где соединятся музыка, танец и перформанс. Во время празднования дня рождения Риги 15 августа на Домской площади пройдет ремесленный рынок. Рижане и гости города смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. Посетителей будут ждать и в Верманском саду, станет местом встреч, где традиции, культурное многообразие и общение создадут особую праздничную атмосферу. Днем своими историями поделятся представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги. В этот день в Парке Победы мероприятие «Открой чудо» предложит зрителям разнообразные уличные представления. В первой половине дня состоится спектакль, игра и дискотека для детей. С 15 часов до полуночи в парке будут выступать известные уличные артисты из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии, Венгрии. На Эспланаде день рождения Риги можно будет отметить в спортивной атмосфере. Там пройдет традиционный 24-часовой баскетбольный турнир «Матч берегов». На площадке у Рижского конгресс-холла состоится Рижский футбольный фестиваль 2026. Программу «Дня рождения Риги» дополнит также уникальное мотоспортивное шоу. Подробнее о мероприятиях Рижского лета и праздновании Дня рождения Риги можно узнать на сайте www.rigasvasara.lv, а также в социальных сетях Рижской думы. Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы. Возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
4: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancha Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancha Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9 порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Mix FM
2: 102.7.
0: Реклама.
3: Uzmanību! Visiem frizieriem un barberiem, kā arī skaistumkopšanas nozares speciālistiem. 27. septembrī Hanzas Peronā norisināsies lielākais notikums Eiropā frizieriem un barberiem – Baltic Barber Expo 2026. Meistarklases no mūsu profesijas zvaigznēm, nozares tendences 2027. Gadam, sacensības par labākā barbera titulu, izstāžu zāli ar labākajiem kosmētikas zīmoliem un daudz kas cits. Baltic Barber Expo 27. septembrī Hanzas Perons. Vairāk informācijas un biļetes Ticketshop LV.
4: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: 28. augustā Bidvā Jūrmalā spēlē kvartirņiku sirsnīgi un enerģiski. Labākie hīti un jaunās dziesmas, sarunas ar skatītājiem un pārsteigumi. Nāciet, tas būs īpašs vakars. 28. augustā koncertzālē Dzintari. Pērciet biļetes jau tagad. Biļešu servis.
0: Mix.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk, tie atgriežas! Rockset UK, leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами возможны ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +19, +20 градусов.

0: FM
1: 102.7. Лайка Зинис.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами, возможно, ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии вырос уровень зарегистрированной безработицы. Далее об этом и других событиях более подробно. В конце июля этого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,7% от числа экономически активного населения, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее, свидетельствует информация, опубликованная Государственным агентством занятости. В конце июля в агентстве было зарегистрировано в общей сложности 42 273 безработных, что на 1021 человека больше, чем месяцем ранее. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в конце июля по-прежнему был в Рижском регионе – 3,8% от числа экономически активного населения, что на 0,1% больше, чем месяцем ранее. Самый высокий уровень зарегистрированной безработицы сохранился в Латгальском регионе – 9,4%, что столько же, сколько месяцем ранее. В Видземском регионе уровень зарегистрированной безработицы в июле составил 4,2%, в Земгале и Курземе, соответственно, 4,5% и 4,6% от числа экономически активного населения. Латвия остается одной из самых небольших экономик Европейского Союза. На страну приходится около 0,2% совокупного ВВП ЕС. Такая картина следует из данных Евростата о структуре экономики Евросоюза. В целом, экономический вес стран внутри объединения распределен крайне неравномерно. Лидером остается Германия, на нее приходится 23,8% экономики ЕС. Далее идут Франция 15,8%, Италия 12%. На этом фоне вклад Латвии выглядит скромно. В 2025 году номинально ВВП страны составлял около 45 миллиардов 500 миллионов евро, что соответствует примерно 0,2% от общего ВВП Евросоюза. Соседняя Литва по объему экономики почти вдвое превосходит Латвию. Ее номинальный ВВП в 2025 году составлял около 89 миллиардов евро. Доля в экономике ЕС достигла 0,4%. Экономика Латвии и Эстонии при этом практически сопоставимы. Эстонский ВВП оценивался примерно в 45 миллиардов евро. Самая маленькая экономика объединения остается Мальта.

57, а в 21 час 11 минут частично затмение солнца зайдет за горизонт. В других местах Латвии время заката будет отличаться, поэтому и ход затмения будет отличаться. В восточной части страны максимальная фаза совпадет с закатом, а на западе страны между максимальной фазой и закатом будет разница примерно в 20 минут. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: Mix FM 102.7.
1: Лайкосинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Местами, возможно, ливни и грозы. Облачность с запада страны уменьшится. Ветер юго-западный, западный от 1 до 8 метров в секунду. Порывами на побережье до 14 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 12 до 17 градусов тепла. Во вторник днем сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Местами во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность, временами возможны дожди и грозы. Ветер западный от 4 до 9, порывами до 16 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В Латвии более четверти жителей брали кредиты для покрытия других кредитных обязательств. Далее об этом и других событиях более подробно. В Латвии 27% жителей в течение жизни брали займы, чтобы погасить другие кредитные обязательства, сообщили представители Бюро кредитных историй со ссылкой на опрос, проведенный Норстат. Чтобы погасить ранее взятые кредитные обязательства, жители брали новые кредиты, лизинг или использовали кредитный лимит. В то же время 61% опрошенных указали, что никогда не попадали в подобную ситуацию. 13% признались, что вообще никогда не брали займов. Чаще всего другие кредитные обязательства новым займом погашали жители экономически активного возраста. В возрастной группе от 30 до 39 лет такой опыт был у 37% опрошенных. В возрастной группе от 40 до 49 лет у 36%. В свою очередь, в возрастной группе от 18 до 29 лет другие кредиты новым займом закрывали 17%. В возрастной группе от 60 до 74 лет 19% респондентов. Также данные опроса

только для покрытия платежа по предыдущему кредиту, без создания долгосрочного решения, это может свидетельствовать об утрате финансового баланса. Микельсонс подчеркивает, особенно тревожит то, что с такой ситуацией чаще всего сталкиваются люди в тот период жизни, когда им одновременно нужно содержать семью, выплачивать ипотеку, покрывать другие повседневные расходы. Это подтверждает необходимость своевременно оценивать свою платежеспособность и не брать на себя обязательства, выполнения которых в долгосрочной перспективе может стать затруднительным. Он также отметил, что хотя большинство жителей Латвии до сих пор справлялись без необходимости закрывать одни кредитные обязательства другими, наличие такого опыта у 27% населения указывает на финансовую уязвимость части общества. В условиях экономической неопределенности людям важно регулярно пересматривать расходы, избегать чрезмерной кредитной нагрузки и формировать финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств. Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group. Mix FM.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Столица отметит день рождения масштабной программой мероприятий. Далее об этом и других событиях более подробно. В этом году Рига отмечает 825-летие. Кульминация праздничной программы состоится в эти выходные. Мероприятия пройдут на набережной 11 ноября и других местах города. Празднование дня рождения Риги начнется вечером 14 августа концертом электронной музыки на Ратушной площади. В рамках единого представления соединятся электронная музыка, свет и технологии. Праздничные дни гурманов будут ждать на площади оперы. 14 и 15 августа там откроется ресторан «Открой окно в Ригу». В течение двух дней праздничную программу дополнит разнообразные гостиницы, астрономические предложения и музыкальные выступления. Посетители смогут познакомиться с Ригой через ее вкусы и характер жителей. 15 августа празднование продолжится на набережной 11 ноября в Старом городе, в Верманском саду, Парке Победы, на улице Экспорта, Эспланаде, у Рижского дома конгрессов и в других местах. В рамках программы «Открой Ригу» код 825 на набережной 11 ноября. Каждый рижанин и гость города найдет что-то для себя. Вечером после концерта на водах Даугавы состоится специальное лазерное, фонтанное и видео-шоу. 15 августа на улицах и площадях старого города будут звучать джаз, диксиленд, классическая музыка, перкуссия. Городскую среду дополнят пантомима, клоунада, театр движения в стиле бута. В завершение мероприятия артисты объединятся в общем энергичном представлении в формате флешмоба на Ратушной площади, где соединятся музыка, танец и перформанс. Во время празднования дня рождения Риги 15 августа на Домской площади пройдет ремесленный рынок. Рижане и гости города смогут увидеть и приобрести традиционные изделия ручной работы из разных регионов Латвии. Посетителей будут ждать и в Верманском саду, станет местом встреч, где традиции, культурное многообразие и общение создадут особую праздничную атмосферу. Днем своими историями поделятся представители иностранных посольств и городов-побратимов Риги. В этот день в Парке Победы мероприятие «Открой чудо» предложит зрителям разнообразные уличные представления. В первой половине дня состоится спектакль, игра и дискотека для детей. С 15 часов до полуночи в парке будут выступать известные уличные артисты из Великобритании, Швеции, Бельгии, Испании, Эстонии, Венгрии. На Эспланаде день рождения Риги можно будет отметить в спортивной атмосфере. Там пройдет традиционный 24-часовой баскетбольный турнир «Матч берегов». На площадке у Рижского конгресс-холла состоится Рижский футбольный фестиваль 2026. Программу дня рождения Риги дополнит также уникальное мотоспортивное шоу. Подробнее о мероприятиях Рижского лета и праздновании дня рождения Риги можно узнать на сайте www.rigasvasara.lv, а также в социальных сетях Рижской думы. Завтра в Латвии сквозь облака выглянет солнце. Местами ожидаются дожди, местами грозы. Возможен град. Ветер западный от 3 до 9, порывами до 11-16 метров в секунду. Во время грозы более сильные порывы. Температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. В Риге во вторник ожидается переменная облачность. Временами возможны дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 19, плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: FM.